0: позови меня и дай мне совет.
1: Радио «Весна» 102,7 FM.

Смоленске 4 часа. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

Радіо «Весна» 102,7 FM.

0: Радио «Весна» 102,7 FM.
1: В моем доме

В Смоленске 6 часов. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

ее испугом и хлыстом. А колесницу гнал и чувствовал, что стану небом на худой.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Мысли о главном.
2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! После недели в честь святых жен мироносец, Святая Церковь предлагает нам евангельское чтение об исцелении расслабленного в овечьей купели в Иерусалиме. И во всех смыслах примечательна эта история и богата тем, что назидает нас во многом. 38 лет человек был тяжко болен. Никакие того времени врачи не способны были его исцелить, да и, по всей видимости, не было и средств к тому, чтобы обойти всех врачей. Это был человек бедный, поскольку и по бедности своей был оставлен своими близкими здесь, на овечьей купели в Иерусалиме. Каждый из нас с вами паломник, имеет возможность пешим ходом от храма гроба Господня дойти до этой овечьей купели, где с самых древних ветхозаветных времен омывали овец перед жертвоприношением. В чем смысл того, что происходило? По велениям Божьим однажды, не в какое-то определенное время для людей, а в то время, в которое повелевает Господь, ангел во мгновение входил в эту воду, она возмущалась, бурлила, и первый из болящих, кто успевал войти в нее, получал полное исцеление. Вот таким ветхозаветным чудом было и в то время схождение ангела с неба. Оно, собственно, ничем не отличается от того, что мы наблюдаем и иные естественным нашим взором явления. Речь идет о схождении благодатного огня в Великую Субботу. Это очень похожее явление, обычное для сознания ветхозаветного человека, обнаруживающее всегдашнее присутствие Бога в судьбе человека, в истории всего человечества. Поэтому как мы можем отрицать схождение благодатного огня? Так же, как невозможно отвергнуть саму историчность события исцеления больных в течение многих сотен лет на этой овечьей купели. И вот Господь сам лично, уже не ангел, а сам Господь, приходит сюда и не требуется уже больному видеть возмущение воды для того, чтобы первым в нее попасть. Господь мимо купели этой проходит, и никакой ангел, а Он, жизнодавец, исцеляет человека своим божественным словом, говоря ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Дорогие братья и сестры, нам в нашей духовной жизни, да, собственно, и в жизни мирской, ничего помимо Господа не следует искать, поскольку от Него только исходит и жизнь, и исцеление наше, и счастье, и радость. Все от Господа. Насколько осмысленны те наши попытки, которые мы предпринимаем для того, чтобы где-то найти счастье. Помимо того, что нам предлагает Бог, все иное бывает бессмысленно. Как это важно нам с вами в нашей домашней, келейной, как мы говорим, в нашей соборной, храмовой молитве. Да и везде, где бы мы ни были, говорить из глубины нашего сердца со смирением и с упованием: «Господи, не я, а Ты своими силами соверши полезное для меня и окружающих меня людей. Я не имею никаких сил, Господи, лишь все зависит от Тебя». Вот когда будет в нашем с вами сердце такая сила смирения перед Богом, когда мы будем вручать всего себя в промысел Божий, тогда мы и будем участниками таких Божьих явлений и таких исцелений, свидетелями которых мы сегодня стали благодаря Евангелию. Святая Церковь предлагает всегда

0: нам понимать Священное Писание через духовные смыслы святых апостолов, древних святых отцов Церкви. Так что и мы не ошибались бы в тех глубоких смыслах, которые точно предлагает нам Господь, укрывая этот глубокий смысл от людей, не способных рассуждать по Божьему замыслу. Вот почему Господь говорит нам часто притчами. Вот почему многое в Его словах носит образный характер, поскольку оно обращено не столько к уму нашему, которому требуется точное сведение, что дважды два – четыре. Бог так прямо нам не говорит. Его заповеди, Его наставления обращены не к уму нашему, а к сердцу нашему, поскольку для человека это главный орган духовный, через который Господь обращается к человеку, через который он беседует с человеком, и человек, получая от Бога указания через сердце, совершает те или иные добрые поступки, даже подвиг. Еще один важный урок предлагает нам Господь, говоря, потом уже в храме, находящемуся исцеленному, расслабленному. Обратите внимание, после исцеления этот человек не идет куда-либо торжествовать и ликовать, он не идет в питейные заведения, он не веселится и вообще не удаляется из Иерусалима, он находится в храме. Это тоже для нас является назидательным. Назидательно, если мы получаем от Бога помощь, это не повод к тому, чтобы о Боге совершенно забыть. Мы должны всегда неизменно быть Ему благодарны. Будем искренне благодарить Бога за свою жизнь, что Он, Господь, дает нам возможность совершать покаяние, что мы имеем возможность молиться все вместе в храме Божьем, что мы имеем возможность быть в пространстве безопасности, пусть и относительно. Но, стоя сейчас в храме, мы все понимаем, что ничего внешнего нам сейчас не может угрожать. Потому мы должны молиться за тех, кому это угрожает каждую минуту. Кто из вас бывал в Белгороде или на новых территориях наших, да и в Курске теперь, вы встречаете там людей, которые ожидают каждое мгновение угрозу для своей жизни. К сожалению, естество человеческое привыкает к любым угрозам. Поэтому и их естество уже привыкло к тому, что когда начинает гудеть сирена, нужно за несколько минут достичь безопасного места, нужно быстрее укрыть детей. Весь образ жизни таких людей продиктован вот этой всегдашней опасностью. Люди живут в пространстве войны, а мы с вами, испытав это 80 лет назад, уже во многом утеряли ощущение угрозы войны. Поэтому, к сожалению, детей наших воспитываем безответственно, без традиций, без должного отношения к Отечеству. Старшее поколение в определенной части своей забыло то, что помнили их деды и прадеды. Единицы таких помнящих свое родство осталось. Со всей ответственностью будем относиться к тому, что мы не просто живем сами по себе, а Бог нами промышляет. И Бог способен в том числе и наказать нас. Так же, как и Он, как милосердный Отец, ждет того, чтобы мы обратились бы от греха. И Он немедленно бы нас исцелил. Так не будем же по нашему слабоумию и разгильдяйству повторять наших грехов. Будем стремиться к тому, чтобы благоугодить Богу самим образом нашей жизни, чтобы быть деятельны, проявлять любовь к ближнему, чтобы всегда быть способными таким образом проявить эту любовь, что, может быть, если это потребуется, и жизнь свою положить за други своя. Дай Бог, чтобы сила Божия была в нашем духовном сердце, чтобы этой силы мы преодолевали бы собственную греховность, чтобы мы ею проповедовали воскресшего Спасителя. И вместе с этим исцеленным, расслабленным человеком, с теми людьми, которые для себя считали и считают главным соучастие Божьему делу, чтобы мы вместе с ними неизменно и в дни всей нашей жизни возвещали бы преславное Христово воскресение и неизменно бы в сердце своем воспевали песни воскресшему Господу. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! До новых встреч, дорогие друзья!
1: Мысли о главном.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 3 мая, по прогнозам синоптиков, нас ожидает малооблачная, достаточно теплая погода без осадков. Днем максимальная температура составит плюс 20 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба в течение дня незначительно понизится. Ночью температура опустится до 12 градусов. Конец весны подарит шанс увидеть то, что случается раз в несколько лет. В мае погода становится комфортнее, больше не нужно кутаться в три слоя одежды, чтобы выйти посмотреть на звезды. К тому же, в конце весны небо все чаще радует хорошей видимостью. Это отличное время для наблюдений за планетами, созвездиями и метеорными потоками. Ждать космического шоу долго не придется. 6 мая прогнозируется пик активности метеорного потока Акварииды. В этот период ожидается около 40 вспышек каждый час. Источником явления служит комета Галлея. Через ее пылевой след наша планета проходит дважды в год – в мае и октябре. Саму Галлею, согласно расчетам астрономов, удастся увидеть только в 2061 году. До этого она пролетала мимо Земли в 1986. Майские Акварииды по сравнению с октябрьскими более скоростные и яркие. Метеоры разгоняются до 66 км в секунду. На небе от них остаются длинные белые следы. Чтобы увидеть звездный дождь, рекомендуется дождаться периода перед рассветом, примерно 3 часов ночи.
0: Погода.

Вы говорили со мной просто так, лишь бы хоть как-то заполнить пространство. Вот мы и встретились, милый мой, здравствуй, ты такой же, как раньше, чудак. Вы говорили со мной свысока, я же в ответ улыбалась вам дурой. И не пытаясь казаться культурной, целовалась у всех на глазах. Вы говорили, что все это блажь, что одиночество быстро проходит. А я возражаю вам сумкой по морде и иду по правнике я.

со мной не о том, предполагаю, что я полагаюсь на ваши слова с дешевым вином. Я не извиняю и не извиняюсь. Вы говорили со мной по душам во всех кофехаусах нашей столицы. И если бы вы перестали мне сниться, то я перестала бы вам. Вы говорили, что сможете жить только со мной.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня по гороскопу тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой. Более того, сегодня совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков. Любые словесные аргументы будут бессильны. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: злодей. Движением глаз свеча погасла, и жизнь моя угасла.
1: Для меня в шкафу есть место среди пропавших, как и я, коллег

0: Реклама на радио «Весна».
1: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. Оуман Сит. Предложение действительно с 8 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
2: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
4: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
5: Национальные проекты России 0+.
6: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 38 08 51.

сна. Зачем ты с нами вот так? Все хорошо, и ты нам вроде не враг. Весна, весна, зачем нас манишь под плеть?

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 3 мая, по прогнозам синоптиков, нас ожидает малооблачная, достаточно теплая погода без осадков. Днем максимальная температура составит плюс 20 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба в течение дня незначительно понизится. Ночью температура опустится до 12 градусов. Конец весны подарит шанс увидеть то, что случается раз в несколько лет. В мае погода становится комфортнее, больше не нужно кутаться в три слоя одежды, чтобы выйти посмотреть на звезды. К тому же, в конце весны небо все чаще радует хорошей видимостью. Это отличное время для наблюдений за планетами, созвездиями и метеорными потоками. Ждать космического шоу долго не придется. 6 мая прогнозируется пик активности метеорного потока Акварииды. В этот период ожидается около 40 вспышек каждый час. Источником явления служит комета Галлея. Через ее пылевой след наша планета проходит дважды в год – в мае и октябре. Саму Галлею, согласно расчетам астрономов, удастся увидеть только в 2061 году. До этого она пролетала мимо Земли в 1986. Майские Акварииды по сравнению с октябрьскими более скоростные и яркие. Метеоры разгоняются до 66 км в секунду. На небе от них остаются длинные белые следы. Чтобы увидеть звездный дождь, рекомендуется дождаться периода перед рассветом, примерно 3 часов ночи.
0: Погода.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня по гороскопу тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой. Более того, сегодня совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков. Любые словесные аргументы будут бессильны. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: вражеских территорий, население моих городов остается голодным.
1: Радио «Весна» 102,7 FM.

0: реклама на радио «Весна».
1: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. ООО «Мансит». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
2: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенское» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
5: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
4: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
6: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: В системе «Консультант Плюс» появилось готовое решение, что учесть в связи с увеличением ставки НДС до 22%. Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090. 700-090. И читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс. Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
0: Рекламная служба 38. 08-51.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Мысли о главном.
2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! После недели в честь святых жен мироносец, Святая Церковь предлагает нам евангельское чтение об исцелении расслабленного в овечьей купели в Иерусалиме. И во всех смыслах примечательна эта история и богата тем, что назидает нас во многом. 38 лет человек был тяжко болен. Никакие того времени врачи не способны были его исцелить, да и, по всей видимости, не было и средств к тому, чтобы обойти всех врачей. Это был человек бедный, поскольку и по бедности своей был оставлен своими близкими здесь, на овечьей купели в Иерусалиме. Каждый из нас с вами паломник, имеет возможность пешим ходом от храма гроба Господня дойти до этой овечьей купели, где с самых древних ветхозаветных времен омывали овец перед жертвоприношением. В чем смысл того, что происходило? По велениям Божьим однажды, не в какое-то определенное время для людей, а в то время, в которое повелевает Господь, ангел во мгновение входил в эту воду, она возмущалась, бурлила, и первый из болящих, кто успевал войти в нее, получал полное исцеление. Вот таким ветхозаветным чудом было и в то время схождение ангела с неба. Оно, собственно, ничем не отличается от того, что мы наблюдаем и иные естественным нашим взором явления. Речь идет о схождении благодатного огня в Великую Субботу. Это очень похожее явление, обычное для сознания ветхозаветного человека, обнаруживающее всегдашнее присутствие Бога в судьбе человека, в истории всего человечества. Поэтому как мы можем отрицать схождение благодатного огня? Так же, как невозможно отвергнуть саму историчность события исцеления больных в течение многих сотен лет на этой овечьей купели. И вот Господь сам лично, уже не ангел, а сам Господь, приходит сюда и не требуется уже больному видеть возмущение воды для того, чтобы первым в нее попасть. Господь мимо купели этой проходит, и никакой ангел, а Он, жизнодавец, исцеляет человека своим божественным словом, говоря ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Дорогие братья и сестры, нам в нашей духовной жизни, да, собственно, и в жизни мирской, ничего помимо Господа не следует искать. Поскольку от Него только исходит и жизнь, и исцеление наше, и счастье, и радость. Все от Господа. Насколько осмысленны те наши попытки, которые мы предпринимаем для того, чтобы где-то найти счастье. Помимо того, что нам предлагает Бог, все иное бывает бессмысленно. Как это важно нам с вами в нашей домашней, келейной, как мы говорим, в нашей соборной, храмовой молитве. Да и везде, где бы мы ни были, говорить из глубины нашего сердца со смирением и с упованием: «Господи, не я, а Ты своими силами соверши полезное для меня и окружающих меня людей. Я не имею никаких сил, Господи, лишь все зависит от Тебя». Вот когда будет в нашем с вами сердце такая сила смирения перед Богом, когда мы будем вручать всего себя в промысел Божий, тогда мы и будем участниками таких Божьих явлений и таких исцелений, свидетелями которых мы сегодня стали благодаря Евангелию. Святая Церковь предлагает всегда нам понимать Священное Писание через духовные смыслы святых апостолов, древних святых отцов Церкви. Так что и мы не ошибались бы в тех глубоких смыслах, которые точно предлагает нам Господь, укрывая этот глубокий смысл от людей, не способных рассуждать по Божьему замыслу. Вот почему Господь говорит нам часто притчами. Вот почему многое в Его словах носит образный характер, поскольку оно обращено не столько к уму нашему, которому требуется точное сведение, что дважды два – четыре. Бог так прямо нам не говорит. Его заповеди, Его наставления обращены не к уму нашему, а к сердцу нашему, поскольку для человека это

0: главный орган духовный, через который Господь обращается к человеку, через который он беседует с человеком, и человек получает Бога указания через сердце, совершая те или иные добрые поступки, даже подвиг. Еще один важный урок предлагает нам Господь, говоря, потом уже в храме, находящемуся исцеленному расслабленному. Обратите внимание, после исцеления этот человек не идет куда-либо торжествовать и ликовать, он не идет в питейные заведения, он не веселится и вообще не удаляется из Иерусалима, он находится в храме. Это тоже для нас является назидательным. Назидательно, если мы получаем от Бога помощь, это не повод к тому, чтобы о Боге совершенно забыть. Мы должны всегда неизменно быть Ему благодарны. Будем искренне благодарить Бога за свою жизнь, что Он, Господь, дает нам возможность совершать покаяние, что мы имеем возможность молиться все вместе в храме Божьем, что мы имеем возможность быть в пространстве безопасности, пусть и относительно. Но, стоя сейчас в храме, мы все понимаем, что ничего внешнего нам сейчас не может угрожать. Потому мы должны молиться за тех, кому это угрожает каждую минуту. Кто из вас бывал в Белгороде или на новых территориях наших, да и в Курске теперь, вы встречаете там людей, которые ожидают каждое мгновение угрозу для своей жизни. К сожалению, естество человеческое привыкает к любым угрозам. Поэтому и их естество уже привыкла к тому, что когда начинает гудеть сирена, нужно за несколько минут достичь безопасного места, нужно быстрее укрыть детей. Весь образ жизни таких людей продиктован вот этой всегдашней опасностью. Люди живут в пространстве войны, а мы с вами, испытав это 80 лет назад, уже во многом утеряли ощущение угрозы войны. Поэтому, к сожалению, детей наших воспитываем безответственно. Без традиций, без должного отношения к Отечеству. Старшее поколение в определенной части своей забыло то, что помнили их деды и прадеды. Единицы таких помнящих свое родство осталось. Со всей ответственностью будем относиться к тому, что мы не просто живем сами по себе, а Бог нами промышляет. И Бог способен в том числе и наказать нас. Так же, как и Он, как милосердный Отец, ждет того, чтобы мы обратились бы от греха, и Он немедленно бы нас исцелил. Так не будем же по нашему слабоумию и разгильдяйству повторять наших грехов. Будем стремиться к тому, чтобы благоугодить Богу самим образом нашей жизни, чтобы деятельно проявлять любовь к ближнему, чтобы всегда быть способными таким образом проявить эту любовь, что, может быть, если это потребуется, и жизнь свою положить за други своя. Дай Бог, чтобы сила Божия была в нашем духовном сердце, чтобы этой силы мы преодолевали бы собственную греховность, чтобы мы ею проповедовали воскресшего Спасителя. И вместе с этим исцеленным, расслабленным человеком, с теми людьми, которые для себя считали и считают главным соучастие Божьему делу, чтобы мы вместе с ними неизменно и в дни всей нашей жизни возвещали бы преславное Христово воскресение и неизменно бы в сердце своем воспевали песни воскресшему Господу. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! До новых встреч, дорогие друзья!
1: Мысли о главном.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 3 мая, по прогнозам синоптиков, нас ожидает малооблачная, достаточно теплая погода без осадков. Днем максимальная температура составит плюс 20 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба в течение дня незначительно понизится. Ночью температура опустится до 12 градусов. Конец весны подарит шанс увидеть то, что случается раз в несколько лет. В мае погода становится комфортнее, больше не нужно кутаться в три слоя одежды, чтобы выйти посмотреть на звезды. К тому же, в конце весны небо все чаще радует хорошей видимостью. Это отличное время для наблюдений за планетами, созвездиями и метеорными потоками. Ждать космического шоу долго не придется. 6 мая прогнозируется пик активности метеорного потока Акварииды. В этот период ожидается около 40 вспышек каждый час. Источником явления служит комета Галлея. Через ее пылевой след наша планета проходит дважды в год – в мае и октябре. Саму Галлею, согласно расчетам астрономов, удастся увидеть только в 2061 году. До этого она пролетала мимо Земли в 1986. Майские Акварииды по сравнению с октябрьскими более скоростные и яркие. Метеоры разгоняются до 66 км в секунду. На небе от них остаются длинные белые следы. Чтобы увидеть звездный дождь, рекомендуется дождаться периода перед рассветом, примерно 3 часов ночи.
0: Погода.

0: программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня по гороскопу тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой. Более того, сегодня совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков. Любые словесные аргументы будут бессильны. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: Смоленске 9 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Госдума вернула на доработку законопроект о легализации продажи красивых автомобильных номеров. По словам чиновников, основная проблема заключается в отсутствии четких критериев определения красивого номера. Понятие красоты в номерах субъективно. Для одних это могут быть зеркальные комбинации, а для других – даты рождения близких людей. Перспективы принятия закона зависят от скорости доработки документа его авторами. Несмотря на решение Госдумы, в комитете признают актуальность этого вопроса и необходимость его законодательного урегулирования. Правительство России утвердило новые правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях. В частности, расширен перечень оснований, по которым запрещены унижения. И теперь это касается не только пола, расы, национальности, языка, происхождения и религии, но и принадлежности к любой социальной группе. Кроме того, на стадионах запрещены флаги и баннеры с пропагандой насилия, запрещенной символикой, включая нацистскую и аналогичную, а также с нецензурной лексикой, экстремистским, провокационным и рекламным содержанием. Правительство России поддержало законопроект о пересмотре размера страховых выплат по полису ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в результате ДТП в сторону повышения до 2 миллионов рублей. При этом стоимость полиса вырастет незначительно, всего на 800 рублей. В дальнейшем страховщики также намерены предложить поднять лимит на выплаты по железу до 1 миллиона рублей. Но рассчитать, насколько может подорожать полис, оказалось сложнее из-за волатильности на рынке запчастей. Эксперты отмечают, что нынешние лимиты часто не покрывают реальную стоимость лечения и ремонта, особенно в сложных случаях. В Уганде началась гражданская война между шимпанзе. Международная команда ученых из США, КНР, ФРГ и Уганды заметила раскол внутри крупного племени шимпанзе Нгого на две большие группы – западный и центральный кластер, приведший к гражданской войне. В результате конфликта погибли как минимум 24 из более чем 200 особей. Исследователи считают, что раскол могли привести несколько факторов. Резкое сокращение численности группы после гибели нескольких взрослых особей в 2014 году, смена альфа-самца в 2015, а также эпидемия респираторного заболевания в 2017 году, унесшая жизни 25 шимпанзе, включая ключевых связующих особей. Антропологи отмечают, что результаты исследования побуждают переосмыслить природу человеческих конфликтов и войн. В России появятся умные ИИ-камеры, которые будут бороться с драками. Если изобретение увидит, что человек вот-вот закипит и даст кому-то тумаков, вызовет полицию или охрану. Технологии на базе искусственного интеллекта анализируют поведение людей в кадре. Резкие движения, сжатые кулаки, злую мимику. Теперь, если пара посетителей в торговом центре или работников на заводе или складе решит выяснить отношения, система засечет это за секунду. Сигнал уходит на пост охраны в отдел кадров, в крайних случаях сразу в полицию. Разработчики говорят, что самое сложное было научить алгоритмы не путать драку с похожими ситуациями – объятиями, спорами или танцами. Иначе ИИ устройства лишний раз били бы тревогу и перегружали службу безопасности. Первыми систему начали ставить ритейлеры в торговых залах, на складах и в логистических центрах.
0: Лента новостей.

Радио «Весна» 102,7 FM.

0: Реклама на радио «Весна».
1: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
2: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 38 08 51.

коровы, скоты с ружьем и гнилым утром. Да только чтоб меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра. Ну а мне уже пора в дорогу, туда, где нейтральная.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+, Оуман Сеть. Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
3: В системе «Консультант Плюс» появился обзор новостей по теме «Основные изменения в трудовом законодательстве 2026». Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090-700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
4: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
5: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
6: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенское» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
0: Рекламная служба 380851.

0: Смоленске 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Госдума вернула на доработку законопроект о легализации продажи красивых автомобильных номеров. По словам чиновников, основная проблема заключается в отсутствии четких критериев определения красивого номера. Понятие красоты в номерах субъективно. Для одних это могут быть зеркальные комбинации, а для других – даты рождения близких людей. Перспективы принятия закона зависят от скорости доработки документа его авторами. Несмотря на решение Госдумы, в комитете признают актуальность этого вопроса и необходимость его законодательного урегулирования. Правительство России утвердило новые правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях. В частности, расширен перечень оснований, по которым запрещены унижения. И теперь это касается не только пола, расы, национальности, языка, происхождения и религии, но и принадлежности к любой социальной группе. Кроме того, на стадионах запрещены флаги и баннеры с пропагандой насилия, запрещенной символикой, включая нацистскую и аналогичную, а также с нецензурной лексикой, экстремистским, провокационным и рекламным содержанием. Правительство России поддержало законопроект о пересмотре размера страховых выплат по полису ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в результате ДТП в сторону повышения до 2 миллионов рублей. При этом стоимость полиса вырастет незначительно, всего на 800 рублей. В дальнейшем страховщики также намерены предложить поднять лимит на выплаты по железу до 1 000 000 рублей. Но рассчитать, насколько может подорожать полис, оказалось сложнее из-за волатильности на рынке запчастей. Эксперты отмечают, что нынешние лимиты часто не покрывают реальную стоимость лечения и ремонта, особенно в сложных случаях. В Уганде началась гражданская война между шимпанзе. Международная команда ученых из США, КНР, ФРГ и Уганды заметила раскол внутри крупного племени шимпанзе Нгого на две большие группы – западный и центральный кластер, приведший к гражданской войне. В результате конфликта погибли как минимум 24 из более чем 200 особей. Исследователи считают, что раскол могли привести несколько факторов. Резкое сокращение численности группы после гибели нескольких взрослых особей в 2014 году, смена альфа-самца в 2015, а также эпидемия респираторного заболевания в 2017 году, унесшая жизни 25 шимпанзе, включая ключевых связующих особей. Антропологи отмечают, что результаты исследования побуждают переосмыслить природу человеческих конфликтов и войн. В России появятся умные ИИ-камеры, которые будут бороться с драками. Если изобретение увидит, что человек вот-вот закипит и даст кому-то тумаков, вызовет полицию или охрану. Технологии на базе искусственного интеллекта анализируют поведение людей в кадре. Резкие движения, сжатые кулаки, злую мимику. Теперь, если пара посетителей в торговом центре или работников на заводе или складе решит выяснить отношения, система засечет это за секунду. Сигнал уходит на пост охраны, в отдел кадров, в крайних случаях сразу в полицию. Разработчики говорят, что самое сложное было научить алгоритмы не путать драку с похожими ситуациями – объятиями, спорами или танцами. Иначе ИИ устройства лишний раз били бы тревогу и перегружали службу безопасности. Первыми систему начали ставить ритейлеры в торговых залах, на складах и в логистических центрах.
0: Лента новостей.

0: Реклама на радио «Весна».
1: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
2: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: «Универсам Микей» – магазин у вашего дома.
4: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
5: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
4: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

0: В Смоленске полдень. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Мысли о главном.
2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! После недели в честь святых жен мироносец, Святая Церковь предлагает нам евангельское чтение об исцелении расслабленного в овечьей купели в Иерусалиме. И во всех смыслах примечательна эта история и богата тем, что назидает нас во многом. 38 лет человек был тяжко болен. Никакие того времени врачи не способны были его исцелить, да и, по всей видимости, не было и средств к тому, чтобы обойти всех врачей. Это был человек бедный, поскольку и по бедности своей был оставлен своими близкими здесь, на овечьей купели в Иерусалиме. Каждый из нас с вами паломник, имеет возможность пешим ходом от храма гроба Господня дойти до этой овечьей купели, где с самых древних ветхозаветных времен омывали овец перед жертвоприношением. В чем смысл того, что происходило? По велениям Божьим однажды, не в какое-то определенное время для людей, а в то время, в которое повелевает Господь, ангел во мгновение входил в эту воду, она возмущалась, бурлила, и первый из болящих, кто успевал войти в нее, получал полное исцеление. Вот таким ветхозаветным чудом было и в то время схождение ангела с неба. Оно, собственно, ничем не отличается от того, что мы наблюдаем и иные естественным нашим взором явления. Речь идет о схождении благодатного огня в Великую Субботу. Это очень похожее явление, обычное для сознания ветхозаветного человека, обнаруживающее всегдашнее присутствие Бога в судьбе человека, в истории всего человечества. Поэтому как мы можем отрицать схождение благодатного огня? Так же, как невозможно отвергнуть саму историчность события исцеления больных в течение многих сотен лет на этой овечьей купели. И вот Господь сам лично, уже не ангел, а сам Господь, приходит сюда и не требуется уже больному видеть возмущение воды для того, чтобы первым в нее попасть. Господь мимо купели этой проходит, и никакой ангел, а Он, жизнодавец, исцеляет человека своим божественным словом, говоря ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Дорогие братья и сестры, нам в нашей духовной жизни, да, собственно, и в жизни мирской, ничего помимо Господа не следует искать, поскольку от Него только исходит и жизнь, и исцеление наше, и счастье, и радость. Все от Господа. Насколько осмысленны те наши попытки, которые мы предпринимаем для того, чтобы где-то найти счастье. Помимо того, что нам предлагает Бог, все иное бывает бессмысленно. Как это важно нам с вами в нашей домашней, келейной, как мы говорим, в нашей соборной, храмовой молитве. Да и везде, где бы мы ни были, говорить из глубины нашего сердца со смирением и с упованием: «Господи, не я, а Ты своими силами соверши полезное для меня и окружающих меня людей. Я не имею никаких сил, Господи, лишь все зависит от Тебя». Вот когда будет в нашем с вами сердце такая сила смирения перед Богом, когда мы будем вручать всего себя в промысел Божий, тогда мы и будем участниками таких Божьих явлений и таких исцелений, свидетелями которых мы сегодня стали благодаря Евангелию. Святая Церковь предлагает всегда нам понимать Священное Писание через духовные смыслы святых апостолов, древних святых отцов Церкви. Так что и мы не ошибались бы в тех глубоких смыслах, которые точно предлагает нам Господь, укрывая этот глубокий смысл от людей, не способных рассуждать по Божьему замыслу. Вот почему Господь говорит нам часто притчами. Вот почему многое в Его словах носит образный характер, поскольку оно обращено не столько к уму нашему, которому требуется точное сведение, что дважды два – четыре. Бог так прямо нам не говорит. Его заповеди, Его наставления обращены не к уму нашему, а к сердцу нашему, поскольку для человека это главный орган духовный, через который Господь обращается к человеку, через который он беседует с человеком, и человек получает Бога указания через сердце, совершая те или иные добрые поступки, даже подвиг. Еще один важный урок предлагает нам Господь, говоря, потом уже в храме, находящемуся исцеленному расслабленному. Обратите внимание, после исцеления этот человек не идет куда-либо торжествовать и ликовать, он не идет в питейные заведения, он не веселится и вообще не удаляется из Иерусалима, он находится в храме. Это тоже для нас является назидательным. Назидательно, если мы получаем от Бога помощь, это не повод к тому, чтобы о Боге совершенно забыть. Мы должны всегда неизменно быть Ему благодарны. Будем искренне благодарить Бога за свою жизнь, что Он, Господь, дает нам возможность совершать покаяние, что мы имеем возможность молиться все вместе в храме Божьем, что мы имеем возможность быть в пространстве безопасности, пусть и относительно. Но, стоя сейчас в храме, мы все понимаем, что ничего внешнего нам сейчас не может угрожать. Потому мы должны молиться за тех, кому это угрожает каждую минуту. Кто из вас бывал в Белгороде или на новых территориях наших, да и в Курске теперь, вы встречаете там людей, которые ожидают каждое мгновение угрозу для своей жизни. К сожалению, естество человеческое привыкает к любым угрозам. Поэтому и их естество уже привыкла к тому, что когда начинает гудеть сирена, нужно за несколько минут достичь безопасного места, нужно быстрее укрыть детей. Весь образ жизни таких людей продиктован вот этой всегдашней опасностью. Люди живут в пространстве войны, а мы с вами, испытав это 80 лет назад, уже во многом утеряли ощущение угрозы войны. Поэтому, к сожалению, детей наших воспитываем безответственно. Без традиций, без должного отношения к Отечеству. Старшее поколение в определенной части своей забыло то, что помнили их деды и прадеды. Единицы таких помнящих свое родство осталось. Со всей ответственностью будем относиться к тому, что мы не просто живем сами по себе, а Бог нами промышляет. И Бог способен в том числе и наказать нас. Так же, как и Он, как милосердный Отец, ждет того, чтобы мы обратились бы от греха, и Он немедленно бы нас исцелил. Так не будем же по нашему слабоумию и разгильдяйству повторять наших грехов. Будем стремиться к тому, чтобы благоугодить Богу самим образом нашей жизни, чтобы деятельно проявлять любовь к ближнему, чтобы всегда быть способными таким образом проявить эту любовь, что, может быть, если это потребуется, и жизнь свою положить за други своя. Дай Бог, чтобы сила Божия была в нашем духовном сердце, чтобы этой силы мы преодолевали бы собственную греховность, чтобы мы ею проповедовали воскресшего Спасителя. И вместе с этим исцеленным, расслабленным человеком, с теми людьми, которые для себя считали и считают главным соучастие Божьему делу, чтобы мы вместе с ними неизменно и в дни всей нашей жизни возвещали бы преславное Христово воскресение и неизменно бы в сердце своем воспевали песни воскресшему Господу. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! До новых встреч, дорогие друзья!
1: Мысли о главном.

0: Реклама на радио «Весна».
1: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенское» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
2: «Универсам Микей» – магазин у вашего дома.
3: В системе «Консультант Плюс» появилось готовое решение, что учесть в связи с увеличением ставки НДС до 22%. Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090-700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс. Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

Мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, вам пули быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

тайны. Вот от чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: реклама на радио «Весна».
1: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
2: «Универсам Микей» – магазин у вашего дома.
3: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
4: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
5: Телефон 339-777.
4: 339-777.
3: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
6: В системе «Консультант Плюс» появился обзор новостей по теме «Основные изменения в трудовом законодательстве 2026». Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700 090 700 090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс. Смоленск. Поможем разобраться в законах». Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
7: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Смоленске 14 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Госдума вернула на доработку законопроект о легализации продажи красивых автомобильных номеров. По словам чиновников, основная проблема заключается в отсутствии четких критериев определения красивого номера. Понятие красоты в номерах субъективно. Для одних это могут быть зеркальные комбинации, а для других – даты рождения близких людей. Перспективы принятия закона зависят от скорости доработки документа его авторами. Несмотря на решение Госдумы, в комитете признают актуальность этого вопроса и необходимость его законодательного урегулирования. Правительство России утвердило новые правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях. В частности, расширен перечень оснований, по которым запрещены унижения. И теперь это касается не только пола, расы, национальности, языка, происхождения и религии, но и принадлежности к любой социальной группе. Кроме того, на стадионах запрещены флаги и баннеры с пропагандой насилия, запрещенной символикой, включая нацистскую и аналогичную, а также с нецензурной лексикой, экстремистским, провокационным и рекламным содержанием. Правительство России поддержало законопроект о пересмотре размера страховых выплат по полису ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в результате ДТП в сторону повышения до 2 миллионов рублей. При этом стоимость полиса вырастет незначительно, всего на 800 рублей. В дальнейшем страховщики также намерены предложить поднять лимит на выплаты по железу до 1 миллиона рублей. Но рассчитать, насколько может подорожать полис, оказалось сложнее из-за волатильности на рынке запчастей. Эксперты отмечают, что нынешние лимиты часто не покрывают реальную стоимость лечения и ремонта, особенно в сложных случаях. В Уганде началась гражданская война между шимпанзе. Международная команда ученых из США, КНР, ФРГ и Уганды заметила раскол внутри крупного племени шимпанзе Нгого на две большие группы – западный и центральный кластер, приведший к гражданской войне. В результате конфликта погибли как минимум 24 из более чем 200 особей. Исследователи считают, что расколу могли привести несколько факторов. Резкое сокращение численности группы после гибели нескольких взрослых особей в 2014 году, смена альфа-самца в 2015, а также эпидемия респираторного заболевания в 2017 году, унесшая жизни 25 шимпанзе, включая ключевых связующих особей. Антропологи отмечают, что результаты исследования побуждают переосмыслить природу человеческих конфликтов и войн. В России появятся умные ИИ-камеры, которые будут бороться с драками. Если изобретение увидит, что человек вот-вот закипит и даст кому-то тумаков, вызовет полицию или охрану. Технологии на базе искусственного интеллекта анализируют поведение людей в кадре. Резкие движения, сжатые кулаки, злую мимику. Теперь, если пара посетителей в торговом центре или работников на заводе или складе решит выяснить отношения, система засечет это за секунду. Сигнал уходит на пост охраны, в отдел кадров, в крайних случаях сразу в полицию. Разработчики говорят, что самое сложное было научить алгоритмы не путать драку с похожими ситуациями – объятиями, спорами или танцами. Иначе ИИ устройства лишний раз били бы тревогу и перегружали службу безопасности. Первыми систему начали ставить ритейлеры в торговых залах, на складах и в логистических центрах.
0: Лента новостей.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
3: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Радіо «Весна» 102,7 FM.
1: Я всегда, когда глаза закрою, говорю, лишь сердце потревожь, жизнь обману, и она порою украшает радостями ложь. Пусть меня ласкают нежным словом, пусть

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
4: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
5: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 граммов 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю. Обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. Оуман Сит. Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
0: Рекламная служба 380851.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше, чем гнить, дожидаясь весны.

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одной. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади, сильной лапой хищник.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весною, чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

0: Смоленске 17 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Госдума вернула на доработку законопроект о легализации продажи красивых автомобильных номеров. По словам чиновников, основная проблема заключается в отсутствии четких критериев определения красивого номера. Понятие красоты в номерах субъективно. Для одних это могут быть зеркальные комбинации, а для других – даты рождения близких людей. Перспективы принятия закона зависят от скорости доработки документа его авторами. Несмотря на решение Госдумы, в комитете признают актуальность этого вопроса и необходимость его законодательного урегулирования. Правительство России утвердило новые правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях. В частности, расширен перечень оснований, по которым запрещены унижения. И теперь это касается не только пола, расы, национальности, языка, происхождения и религии, но и принадлежности к любой социальной группе. Кроме того, на стадионах запрещены флаги и баннеры с пропагандой насилия, запрещенной символикой, включая нацистскую и аналогичную, а также с нецензурной лексикой, экстремистским, провокационным и рекламным содержанием. Правительство России поддержало законопроект о пересмотре размера страховых выплат по полису ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в результате ДТП в сторону повышения до 2 миллионов рублей. При этом стоимость полиса вырастет незначительно, всего на 800 рублей. В дальнейшем страховщики также намерены предложить поднять лимит на выплаты по железу до 1 миллиона рублей. Но рассчитать, насколько может подорожать полис, оказалось сложнее из-за волатильности на рынке запчастей. Эксперты отмечают, что нынешние лимиты часто не покрывают реальную стоимость лечения и ремонта, особенно в сложных случаях. В Уганде началась гражданская война между шимпанзе. Международная команда ученых из США, КНР, ФРГ и Уганды заметила раскол внутри крупного племени шимпанзе Нгого на две большие группы – западный и центральный кластер, приведший к гражданской войне. В результате конфликта погибли как минимум 24 из более чем 200 особей. Исследователи считают, что раскол могли привести несколько факторов. Резкое сокращение численности группы после гибели нескольких взрослых особей в 2014 году, смена альфа-самца в 2015, а также эпидемия респираторного заболевания в 2017 году, унесшая жизни 25 шимпанзе, включая ключевых связующих особей. Антропологи отмечают, что результаты исследования побуждают переосмыслить природу человеческих конфликтов и войн. В России появятся умные ИИ-камеры, которые будут бороться с драками. Если изобретение увидит, что человек вот-вот закипит и даст кому-то тумаков, вызовет полицию или охрану. Технологии на базе искусственного интеллекта анализируют поведение людей в кадре. Резкие движения, сжатые кулаки, злую мимику. Теперь, если пара посетителей в торговом центре или работников на заводе или складе решит выяснить отношения, система засечет это за секунду. Сигнал уходит на пост охраны в отдел кадров, в крайних случаях сразу в полицию. Разработчики говорят, что самое сложное было научить алгоритмы не путать драку с похожими ситуациями – объятиями, спорами или танцами. Иначе ИИ устройства лишний раз били бы тревогу и перегружали службу безопасности. Первыми систему начали ставить ритейлеры в торговых залах, на складах и в логистических центрах.
0: Лента новостей.

Радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
2: «Универсам Микей» – магазин у вашего дома.
3: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
4: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
5: Телефон 339-777.
4: 339-777.
5: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
6: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

sun.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
1: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Радио «Весна».
1: Бежала, падала, лежала.

there's nothing in the dark that isn't there in the

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Как же ей сказать? Дочь, нам нужно поговорить. Анастасия, есть разговор.
3: Не знаете, как поговорить с детьми о важных вещах из-за чувства неловкости?
2: Мам, мне нужно кое-что тебе сказать. Со мной что-то не то.
3: Найдите слова и поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
4: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
5: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. Оуман Сеть. Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
0: Рекламная служба 380851.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
2: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
0: Рекламная служба 380851.

0: В Смоленске 21 час. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Госдума вернула на доработку законопроект о легализации продажи красивых автомобильных номеров. По словам чиновников, основная проблема заключается в отсутствии четких критериев определения красивого номера. Понятие красоты в номерах субъективно. Для одних это могут быть зеркальные комбинации, а для других – даты рождения близких людей. Перспективы принятия закона зависят от скорости доработки документа его авторами. Несмотря на решение Госдумы, в комитете признают актуальность этого вопроса и необходимость его законодательного урегулирования. Правительство России утвердило новые правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях. В частности, расширен перечень оснований, по которым запрещены унижения. И теперь это касается не только пола, расы, национальности, языка, происхождения и религии, но и принадлежности к любой социальной группе. Кроме того, на стадионах запрещены флаги и баннеры с пропагандой насилия, запрещенной символикой, включая нацистскую и аналогичную, а также с нецензурной лексикой, экстремистским, провокационным и рекламным содержанием. Правительство России поддержало законопроект о пересмотре размера страховых выплат по полису ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в результате ДТП в сторону повышения до 2 миллионов рублей. При этом стоимость полиса вырастет незначительно, всего на 800 рублей. В дальнейшем страховщики также намерены предложить поднять лимит на выплаты по железу до 1 миллиона рублей. Но рассчитать, насколько может подорожать полис, оказалось сложнее из-за волатильности на рынке запчастей. Эксперты отмечают, что нынешние лимиты часто не покрывают реальную стоимость лечения и ремонта, особенно в сложных случаях. В Уганде началась гражданская война между шимпанзе. Международная команда ученых из США, КНР, ФРГ и Уганды заметила раскол внутри крупного племени шимпанзе Нгого на две большие группы – западный и центральный кластер, приведший к гражданской войне. В результате конфликта погибли как минимум 24 из более чем 200 особей. Исследователи считают, что раскол могли привести несколько факторов. Резкое сокращение численности группы после гибели нескольких взрослых особей в 2014 году, смена альфа-самца в 2015, а также эпидемия респираторного заболевания в 2017 году, унесшая жизни 25 шимпанзе, включая ключевых связующих особей. Антропологи отмечают, что результаты исследования побуждают переосмыслить природу человеческих конфликтов и войн. В России появятся умные ИИ-камеры, которые будут бороться с драками. Если изобретение увидит, что человек вот-вот закипит и даст кому-то тумаков, вызовет полицию или охрану. Технологии на базе искусственного интеллекта анализируют поведение людей в кадре. Резкие движения, сжатые кулаки, злую мимику. Теперь, если пара посетителей в торговом центре или работников на заводе или складе решит выяснить отношения, система засечет это за секунду. Сигнал уходит на пост охраны в отдел кадров, в крайних случаях сразу в полицию. Разработчики говорят, что самое сложное было научить алгоритмы не путать драку с похожими ситуациями – объятиями, спорами или танцами. Иначе ИИ устройства лишний раз били бы тревогу и перегружали службу безопасности. Первыми систему начали ставить ритейлеры в торговых залах, на складах и в логистических центрах.
0: Лента новостей.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
2: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 38 08 51.

0: Радио «Весна».
1: В мире разных практик много, все, что хочешь, выбирай. Хочешь с рунами работай, хочешь мантры напевай. Только книги Кастанеды...

0: Радио «Весна».
1: Я болел, я боялся умереть, больше не увидев тебя, а разлука та же смерть.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
2: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
5: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
0: Рекламная служба 380851.

вечером поздним принесли домой.

Присоединяйся в ВК. Радио «Весна» 102.7 FM Смоленск.

В Смоленске полночь. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

Есть из мозгов джекпот. Можно даже съесть Виагру-гору или найти себе дублера. Но тот огонь в ее глазах, полный света и тепла, не вернуть тебе, мой друг, ни за что и никогда.

И в дредах свитых из печали. Танцует в небе желтый карлик, и если дать ему гитару, получился вылитый Боб Марли.

0: Слушай весну онлайн. Весна.sm.ru.
1: В этой чаше чистейшей плещется яд. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд. Лишь глоток, и с этим миром вы квиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь.

Смоленске 2 часа ночи. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Весна». 102,7 FM.
1: Я не знаю, кто ты, ты не знаешь, кто я в параллельных мирах без сознания причин.

Радіо «Весна» 102,7 FM.

читаю войны, наблюдая войны, еле-еле. Я звучу, я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреет.